Скин свою часть, скинь свою часть. Это 1200, и я знаю, что ты помнишь, и мы оба